Bonjour, je m'appelle Yuri. Avec mes copains russes, мы слушаем «La clé des ondes» 19.10 в Бордо.